0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

Приняла мой сон, свой потеряла в сиянии звезд. Меня всегда понимала без слов, от моих улыбок до пролитых слез. Знаю, что если отдать тебе все, все равно я буду должен по гроб. И мне не хватит жизни отблагодарить тебя, но все равно ничего не